шампанским умереть. Ах, милая, зачем унылая? Зачем с презрением так смотришь на меня?

Был вечер так тих, и волны наполнены грустью. Играл где-то в

и пусто. Сидела мадам и скучала в беседке одна. А наш Моровихер, красавец фартового вида,

Смотрели кольцо и прикиды, подумала она, этот вечер пробудет со мной. В беседку зашел и просил по-французски пардона.

звоном, что если бы шел он, она бы умерла от тоски. Она же плыла и все нюхала белую розу.

цитате Шекспира сонет. Мы с вами пойдем до заката, что на горизонте. Оттуда плывут серебряные облака. Жемчужным дождем вдруг прольются на маленький зонтик, который сжимает нежная с перстнем рука. И дождик пошел, но им сухо в беседке подкрыл.

кто зовет на часок, это клюнул клиент. Зовет и молит: проводите до дома, мне плохо.

воздуха. Но вор ее пас, он крутил на Твери не таких. Зовет у входа в отель на цирных швейцар и прислуга.

красивый, богатый. Он умница, просто шармон. Зашли в номера, и раскладка на высшую пробу. Одной рукой он ласкал ее пухлый скидня.

знали, что ваш Паганини слабак. В окне лунный свет, на кровати мадамка приплыла. В ракитном кусту кузнечик на скрипке играл, и губы ее шептали в бреду: милый, милый. А милый уже на малине понты прошивал. Прошел где-то год, и спалили ворота.

спалили волки. Сколько мне о свободе мечтать? Сидел Писарчук, на бумаге калякал до знания. Она как вошла, так без чувства прижалась к стене. Он кинулся к ней, поднял на руки, как в то свидание. Легавым сказал: раскалюсь, только чтоб не при ней. Она же в ответ обняла его сильную шею, прижала к груди, прошептала: «Ай, мене шармон, мерси за работу, поймали, но я сожалею». Увы, господа, но тот вор — это вовсе не он.

провожала, а теперь встречаешь старика. Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика. Мне писали, ты зарыт землею за печерой быстрою рекой, и с тех пор болит мое сердечко.

быстрою рекою. Много мук и горя пережил за пещерой быстрою рекою.

Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал. Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал.

наливай, мамаша, больше водки. Боль в груди я водкою залью, позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою. Позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою.

я пишу, губами строчки трогаю, и по карте еду мысленно домой, самой близкою окольною дорогою. Я приеду на карете за тобой.

Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу Станюхой привет. Деньги в конверте не шли. Суки, все вынуть. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня...

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер. Качаясь

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал. Взял гитару, мелодию написал. И слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина, я слышу, звучит рояль. Так торжественно, словно моя печаль. Не иначе он, милый, души моей новый подельник. А как хочется незнакомых рук,

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

блестящем платье, в золоте и жемчугах, каблук на шпильке, а в руках букет из роз. Бардак молчит, а ты идешь вся на понтах. А помнишь, как тебе свои я розы нес? Когда в пустом трамвае ехали домой, полночный город замолкал и засыпал. Как пахли почки, разбухавшие весной, я от любых невзгод тебя оберегал. Я каждый день тебя на зоне вспоминал. Мои мечты, быть может, сбудутся теперь. Как на прощание тебя в щеку целовал, ты улыбалась и захлопывала дверь. Как не хотелось мне, прощаясь, уходить. Ах, сколько было нам с тобой прекрасных лет. И я не уходил, я ждал, чтоб посмотреть, когда ты в спальне у себя погасишь свет. А там у арки уже ждали молотнуть. Я мог дворами, но я через арку шел. Мне так хотелось по зубам им навернуть. Один из них сейчас ментом такой козел. А я мочил его в той арке много раз. Он был всегда готов на разный западляк. И я ему со смаком бил под правый глаз. И каждый вечер реставрировал синяк. Ты помнишь, как последний раз пришли в кабак? А там с ментами участковый отдыхал. Он только что заочно кончил свой юрфак. Он пьяный был, тебя на танец приглашал. Влюбился вождь цветная, к мамочке пошел. А дальше твой папаша вникнул, что к чему. За то, что этому менту в подъезде щелк, меня на 8 лет упрятали в тюрьму.

И вот я здесь, ты через зал к столу идешь. Не улыбнешься, не узнаешь, столько зим. Тебе сегодня день рождения, ты цветешь, а я как фраер за бутылочкой один. И я послал с официантом, чтоб дал знать маляву в строчку: не грусти и не скучай. Ты побежишь меня по столикам искать в блестящем платье, в жемчугах, девочка-парень.

блестящем платье, в золоте и жемчугах, каблук на шпильке, а в руках букет из роз. Бардак молчит, а ты идешь вся на понтах. А помнишь, как тебе свои я розы нес? Когда в пустом трамвае ехали домой, полночный город замолкал и засыпал, как пахли почки, разбухавшие весной. Я от любых невзгод тебя оберегал. Я каждый день тебя на зоне вспоминал. Мои мечты, быть может, сбудутся теперь, как на прощание тебя в щеку целовал. Ты улыбалась и захлопывала дверь. Как не хотелось мне, прощаясь, уходить. Ах, сколько было нам с тобой прекрасных лет. Я не уходил, я ждал, чтоб посмотреть, когда ты в спальне у себя погасишь свет. А там у арки уже ждали молотнуть. Я мог дворами, но я через арку шел. Мне так хотелось по зубам им навернуть. Один из них сейчас ментом, такой козел. И я мочил его в той арке много раз. Он был всегда готов на разный западляк. Я ему со смаком бил под правый глаз и каждый вечер реставрировал синяк. Ты помнишь, как последний раз пришли в кабак, а там с ментами участковый отдыхал. Он только что заочно кончил свой юрфак. Он пьяный был, тебя на танец приглашал. Влюбился вождь цветная, к мамочке пошел, а дальше твой папаша вникнул, что к чему. За то, что этому менту в подъезде щелк, меня на 8 лет упрятали в тюрьму. И вот я здесь, ты через зал к столу идешь, не улыбнешься, все такая, а сколько зим. Тебе сегодня день рождения, ты цветешь, а я как фраер за бутылочкой один. И я пошлю с официантом, чтоб дал знать, маляву в строчку, не грусти и не скучай. Ты побежишь меня по столикам искать в блестящем платье, в жемчугах, девочка-парень.

многих я здесь узнал. С многими я на «ты». Будет базар, вокзал, женщины и цветы. Любочка, нам коньяк, если Дербент, то пусть. А из закуски так, да что-нибудь на свой вкус. Вижу, и ты пришла, да ищешь меня не там. Девочкой ты была, стала такой мадам. Все, господа, я сдал, слабость прошу простить. А где я любовь искал, да было ли кого любить? В сердце засела грусть, да где вы мои года? Дали ноги, грудь, та же все, как всегда. Жалко, конечно, что ж, время пришло сидеть. Годы уж не вернешь, а можно о них попеть. Ты не своди с ума, а пригласи на вальс. Душка, тут женщин тьма, а я хочу только вас. И вот мы танцуем вальс, а сердце так и стучит. А Вова сказал, для вас –

А мне так не хочется долго глядеть на этот чужой горизонт. Палящее солнце зашло за мечеть, в Россию уехал Кобзон. Он пел нам Высоцкого и поправлял свой потом облитый парик. А мы подпевали, когда ты упал со скал, я заплакал, старик.

Квицкины в цинковый гроб. Останки несли хоронить. А там у развилки примята трава, и в ней

посмотри в глаза моих слез. Я не знаю, что нужно тебе. Возвращайся, еще ведь не поздно, по земле не бежать.

не дыши на меня и не сдавливай грудь. Я устал и обмяк, и чуть-чуть, только самую малость

А мне так не хочется долго глядеть на этот чужой горизонт. Палящее солнце зашло за мечеть, в Россию уехал Кобзон. Он пел нам Высоцкого и поправлял свой потом облитый парик. А мы подпевали, когда ты упал со скал, я заплакал, старик.

останки несли хоронить. А там у развилки примята трава, и в ней муравейник-патрон.

спешит. Да въехал с похмелья с моста в нефтебазу, а форт на ремонте стоит. Водочку льем, водочку пьем,

0: газету прокрутим немножко, там круг свои песни поет. Вы круга не знаете, гляньте в окошко, он сам в этой будке и пьет.
1: Водочку пьем, водочку пьем, водочку пьем.

Соломенка, площадь Сиюжный, и на пролетарке сушняк. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем. Водочку льем, водочку пьем.

Сваты пришли к отцу, в деле сошлись вместе, значит, в покров к венцу. Так порешили с тестем,

В сердце под девичью грудь острый кинжал вонзила. Прощай же, любый мой.

0: Иногда мне кажется, что я не выживу здесь и сорвусь. Но откуда-то берутся силы. Это, наверное, потому, что у меня есть ты.
1: А я мысли свои, как окурки, тушу. Третьи сутки я в буре, уже зависаю. И в барак возвращаться никак не спешу. Я по сучьему шепоту здесь

одну, только пайку. Холод крепкого объятия ночью берет и ныряет за точкой меж ребер под майку.

Дождь в окно постучит, это я. Ведь когда-то же кончится срок.

Ты не плачь, дорогая моя. И пока языка это так. Пар клубит изо рта,

не плачь, дорогая моя. И пока языка это так

0: весне, эх, благодать, листочки распускаются.
1: Душа изволит полетать, во всех грехах покаяться.
0: Зовет душа, меня зовет,

наших шлюх и уголовный элемент спешит доярка отдохнуть, с разбега в море болтыхнуть, забыться от своих коров,

0: принимать загар.
1: Без мужа пьяного уснуть,
2: его не нюхав перегар.
3: Спешит венца попить главбух, он от бумаг своих обух. Он слишком много воровал,

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледней. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер, качаясь

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит.

вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что.

мило, без лишних слов, хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душой не отдыхал, взял гитару, мелодию написал, и слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина, я слышу, звучит рояль, так-то

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

пусто. Сидела мадам и скучала в беседке одна. А наш Моровихер, красавец фартового вида,

ожерелье, кольцо и прикиды. Подумала она, этот вечер пробудет со мной. В беседку зашел и просил по-французски пардона.

звоном, что если бы шел он, она бы умерла от тоски. Она же плыла и все нюхала белую розу. На море глядя через модный голландский лорнет.

читать за Шекспира сонет. Мы с вами пойдем до заката, что на горизонте. Оттуда плывут серебряные облака, жемчужным дождем вдруг прольются на маленький зонтик, который сжимает нежная с перстнем рука. И дождик пошел, но им сухо в беседке под крышей.

что зовет на часок, это клюнул клиент. Зовет и молит: проводите до дома, мне плохо.

ее пас. Он крутил на Твери не таких. Зовет у входа в отель на цирлых швейцар и прислуга.

красивый, богатый. Он умница, просто шармон. Зашли в номера, и раскладка на высшую пробу.

что ваш Паганини слабак. В окне лунный свет, на кровати мадамка приплылась.

а милый уже на малине понты прошивал. Прошел где-то год, и спалили вора под Ростовом.

полили волки. Сколько мне о свободе мечтать. Сидел Писарчук, на бумаге калякал до знания. Она как вошла, так без чувства прижалась к стене. Он кинулся к ней, поднял на руки, как в то свидание. Легавым сказал: раскалюсь, только чтоб не при ней. Она же в ответ обняла его сильную шею, прижала к груди, прошептала: «Ай, мене шармон, мерси за работу, поймали, но я сожалею». Увы, господа, но тот вор — это вовсе не он.

и зимы с летами ни разу не менялись. 6 лет промчались, как шальные поезда, с тех пор, как мы с Андрюхой утречком расстались.

опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет.

Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький, подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли, суки все вынут. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня ждешь.

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледней. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер. Качаясь

0: Пусти меня ты, мама, пусти меня, родная, пусти, ведь мне идти пора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет, и не мешает мусора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет, и не мешают мусора. Там ждут меня девчонки, там ждут меня ребята, они все песен моих ждут про наш любимый город, где выросли когда-то, они со мною подпоют. Про наш любимый город, где выросли когда-то, они со мною подпоют. Они все отсидели подолгу и помногу и были в розыске не раз. Андрюша и Володя, Лёша и Серёжа, у нас, ребята, высший класс. Андрюха и Володя, Лёха и Серёга, у нас, ребята, высший класс. У нас такие ходят фартовые девчонки, они ж с ума меня сведут. И сплещу ложках ноги, разрезы на юбчонках, и на край света уведут. И сплещу ложках ноги, разрезы на юбчонках, и на край света уведут. Я Тверь люблю как маму, люблю свой город детства, и нет России без Твери. Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли. Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли.
1: Многих я здесь узнал, с многими я на «ты». Будет базар, вокзал, женщины и цветы. Любочка, нам коньяк, если Дербент, то пусть. А из закуски так, да что-нибудь на свой вкус. Вижу, и ты пришла, да ищешь меня не там. Девочкой ты была, стала такой, мадам. Все, господа, я сдал, слабость прошу простить. А где я любовь искал, да было ли кого любить? В сердце засела грусть, где вы мои года? Дали ноги в грудь, та же все, как всегда. Жалко, конечно, что ж, время пришло сидеть. Годы уж не вернешь, а можно о них попеть. Ты не своди с ума, а пригласи на вальс. Душка, тут женщин тьма, а я хочу только вас. И вот мы танцуем вальс, а сердце так и стучит. А Вова сказал, для вас оркестр все повторит. И вот мы танцуем вальс, я чувствую твою грудь. Вова, прошу,

Сосед мой, как хлебнет вина, все говорит: война, война. И скольких жизней унесло и не сложилось. А день победы подойдет, наденет ордена и пьет. И плачет тихо, вспоминает, как им жилось. Как помнит мать черты лица и похоронку на отца. И как в 16 убежал на фронт с Витюхой. Как Витька крикнул вперед за... И разорвала на глазах, охоронила незнакомая старуха. И как лежал в госпиталях комбат, как умер на руках. И как контузила в апреле под Берлином. Как в детстве змея запускал, войну с мальчишками играл. И как зимой крючком цеплялся за машины. Войну играл, как будто знал, подрос

многих я здесь узнал, с многими я на «ты». Будет базар, вокзал, женщины и цветы. Любочка, нам коньяк, если Дербент, то пусть. А из закуски так, да что-нибудь на свой вкус. Вижу, и ты пришла, да ищешь меня не там. Девочкой ты была, стала такой, мадам. Все, господа, я сдал, слабость прошу простить. А где я любовь искал, да было ли кого любить? В сердце засела грусть, где вы мои года? Дали ноги в грудь, та же все, как всегда. Жалко, конечно, что ж, время пришло сидеть. Годы уж не вернешь, а можно о них попеть. Ты не своди с ума, а пригласи на вальс. Душка, тут женщин тьма, а я хочу только вас. И вот мы танцуем вальс, а сердце так и стучит. А Вова сказал, для вас оркестр все повторит. И вот мы танцуем вальс, я чувствую твою грудь. Вова, прошу,

топы наших шлюх и уголовный элемент спешит доярка отдохнуть, с разбега в море болтыхнуть, забыться от своих коров.

0: принимать загар.
1: Без мужа пьяного уснуть.
2: Его не нюхав перегар.
1: Спешит венца попить главбух. Он от бумаг своих обух. Он слишком много воровал.

и зимы с летами ни разу не менялись. 6 лет промчались, как шальные поезда, с тех пор, как мы с Андрюхой утречком расстались.

0: Иногда мне кажется, что я не выживу здесь и сорвусь. Но откуда-то берутся силы. Это, наверное, потому, что у меня есть ты.
1: А я мысли свои, как окурки, тушу. Третьи сутки я в буре, уже зависаю. И в барак возвращаться никак не спешу. Я по сучьему шепоту здесь

одну только байку. Холод крепкого объятия ночью берет и ныряет за точкой меж ребер.

Дождь в окно постучит, это я. Ведь когда-то же кончится срок.

Ты не плачь, дорогая моя. И пока языка

Не плачь, дорогая моя. И пока языка это так.

утренний скандал, как называется песня. Эх, проснулся утром рано, зевнул, открыл фортку, на улице дождь. Думал, свеженького ветру глотну, но закашлялся, отравит и скотч. А Танька тянет со вчерашнего дня, у нее там в спортлото не сбылось. Все бубнит, да бутерброды ням-ням, ну не баба, а сплошной бомбовоз. У нее в столовке много подруг, все такие же, как Танька в соку. Чтоб обнять, так и не хватит двух рук. Все жуют, да пальцем трут по пупку. Отчую, Танька не на шутку зашлась. Это ты мне в спортлото ставил шесть. Иди, сволочь, мясорубку масла. Что это мне котлеток хочется поесть? Я ей Тань, а ты накликишь беду. Если выгонишь жилплощади прочь, я ж сожители к Валюхе уйду. Сейчас у ней в пионерлагере дочь, он сосед за стенкой ухо какой. В каждом квартале меняют кровать, все стучат морзянку ночью с женой. А ушел от ней эфир не слыхать. Испугал, вон дверь открыта, беги. Что ты лыбишь, я с тобой не шучу. Коль от седого уйдешь, заруби. В ЗАГС с цветами будешь звать, не впущу. Что ты, Тань, ну я ей-ей пошутил. А она под мышкой носом сопит и рыдает выше всех моих сил. Я ж люблю тебя, орет паразит. У Валюхи по всей морде прыщи. Ну а если к ней решишь, будь здоров. Коль затеешь с ней не мур, не взыщи. В ГАП-4 завалися, Шоферов.

У цветочного киоска не задержится никто. Все спешат, не замечая красоты. Продавщица курит приму и, закутавшись в пальто, пиво пьет и молча смотрит на цветы. С болью где-то там в сознании пролетают ночи, дни.

красавицей была. Омут глаз ее не ведал глубины. И когда она по улице на туфельках плыла, пропадала смелость даже у шпаны.

Ведь во сне играет парень на гитаре о любви юной девочки, которой не вернуть. Юной девочке

0: звонят колокола.
1: Песня посвящается пацанам, которых с нами нет.

тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал, взял гитару, мелодию написал. И слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво.

Наши свечи зажжены вновь, так приятно и мило, без лишних слов, хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда, это вера, надежда.

А мне так не хочется долго глядеть на этот чужой горизонт. Палящее солнце зашло за мечеть, в Россию уехал Кобзон. Он пел нам Высоцкого и поправлял свой потом облитый парик. А мы подпевали, когда ты упал со скал, я заплакал, старик.

Гвицкины в цинковый гроб останки несли хоронить. А там у развилки примята трава, и в ней

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал, взял гитару, мелодию написал. И слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина.

Наши свечи зажжены вновь, так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе, письмо мое нечастое домой. И думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять? Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать, а ждать меня умеешь только ты.

весом 300 грамм, которую не приняли менты, и за малявку тайную друзья.

0: И еще раз.
1: Как скажете.
2: Спасибо, друзья. Сейчас вальс под названием «Падал снег». Это было очень давно, а может быть даже и не было, но я помню. Снег падал на ладони, таял, падал снег.

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что не

тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал, взял гитару, мелодию написал. И слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина,

Наши свечи зажжены вновь, так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

Посмотри в глаза моих слез, я не знаю, что нужно тебе. Возвращайся, еще ведь не поздно по земле.

Алябин, придя на свидание, я розы тебе подарил. Какой ты, казалось, серьезный, качала в ответ.

рассадил я чуть позже, в делах узелки затянул. А наш участковый, ментовская рожа, домой к тебе вдруг заглянул. Он как портрет

меня, ты не скучай. Милая моя, я здесь не только потому, что любил тебя, а потому, что завязал для тебя.

Следующая песня как раз написана по впечатлениям от встречи с одной своей старой знакомой, очень красивой девушкой, за которой бегала вся школа, и вдруг я ее увидел, она стоит около магазина в качестве синюхи. И вот тогда она еще смотрела на жизнь какими-то глазами потребителя, и как раз подходит под четверостишие. «Интересы твои, ресторан и кровать. Сколько шика, какого же черта? И еще я скажу, ты дешевая блядь. Да к тому же не первого сорта». Трутся возле бюста

именем подруги снова назовешься, как скользнет груди рука. С грубыми словами

0: привычку.
1: Жизнь твоя такая, без остатка вся пройдет. Девочки-плутовки трутся у чужих столов, но облом на даче, рваные матрасы, и свободных нет углов.

улыбаясь пьяно, падает на плечи, словно с ней давно знаком. А ведь когда-то в школе ты училась на отлично, а сейчас живешь свинцом.

Там под окном зыка, проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь нужна.

Без перспективы, без добра, я в дверь въезжаю со двора, как говорится, исключительно по блату. Я на Гагарина коптел, пока следах шил и корпел, но я твердил, что я ни в чем не виноватый.

ему припомню все сполна. Еще настанут времена, о, кабы знать, что среди нас стукач нашелся. Я никогда не пасовал, я или пан, или пропал. Я жизнь тюремную торчал от малолетки. Начальник колет, дело шьет, но ну попробуй его дает. Концы с концами не сведет, а птичка в клетке. Я помню, первый раз торчал, на всю катушку отмотал. Там познакомился с ветерком.

поспоришь. Он на гитаре осыпок, сам Дольский так играть не мог, но жаль, под вышку подкатил все из-за бабы. Обрали на моих глазах, я плакал, но Витек сказал: не надо, Жора, подожди процесс хотя бы. Судья закончил, охнул зал, а Витька спел «Базар, вокзал», и до сих пор в глазах стоит его улыбка. Меня в наручниках вели, а только в камеру зашли, я понял, что сейчас попались очень крепко.

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

Иду туда, где воля и покой. И не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

черные злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

Я сегодня в церкви старой перед батюшкой стою, взгляд ловлю его усталый, как свеча в огне горю. Ведь пришел сегодня к Богу я покаяться в грехах. Хоть болит душа немного, только мне неведом страх.

пахнет воском. Я не в силах промолчать, совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха, кто сегодня чист и светел, кто душою не солгал. Свой нательный старый крестик я ни разу не снимал. От печали и болезней он не раз меня спасал. Ошибался, было дело, я не раз ходил с пути. Жизнь такая надоела, святый Господь.

У цветочного киоска не задержится никто. Все спешат, не замечая красоты. Продавщица курит приму и, закутавшись в пальто, пиво пьет и молча смотрит на цветы. С болью где-то там в сознании пролетают ночи дни.

из-за них курят пламя, а эта память не излечит, что когда-то она первою красавицей была. Омут глаз ее не ведал глубины, и когда она по улице на туфельках плыла, пропадала смелость даже у шпаны.

Ведь во сне играет парень на гитаре о любви юной девочки, которой не вернуть. Юной девочке

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

пойду туда, где воля и покой. И не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

черные злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

0: мекоти дня.
1: Над белой церковью кружа
0: зовет за облака меня.

0: весне, эх, благодать, листочки распускаются.
1: Душа изволит полетать, во всех грехах покаяться.
0: Зовет душа, меня зовет,

Спасибо. Письмо маме.

нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе, письмо мое нечастое домой. И думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять? Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать. А ждать меня

подальше от руки. За праздники на кухне у плиты посылку с перевесом в 300 грамм, которую не приняли менты, и за малявку тайную друзьям.

0: мама, мам, мамуля, мама, мам.
1: Знал, что ограду лишь поставите. Принесете в дом ему цветы. Я стою на перепутье памяти. У холодной мраморной плиты. Сон не сон, а у театра плакали. Зрители премьеры не конца. А в толпе вампиры с вурдалаками. Я лишь

И вот опять пришла красавица зима. Пушистый снег ложится снова на дома. И этот белый снег напомнил мне о том, о тех далеких днях, что были мы

веселый звонкий смех. Я вспоминаю ясную нежность твоих глаз. О, сколько подал я, чтоб с ними быть сейчас.

любви. О, если б знала, как мне дороги они. И каждый год, когда приходит к нам зима, я вспоминаю о тебе, любовь моя. Я вспоминаю этот вечер, этот снег. Я вспоминаю твой веселый звонкий смех. Я вспоминаю ясную нежность твоих глаз. О, сколько подал я, чтоб с ними

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной, и последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что не

не хочет. Вот и все, ничего не вернешь. Вот и все, пожелтела листва.

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

вперед. Иду туда, где воля и покой. И не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

Северные злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

сопки угрюмо спят. Море свинцовый цвет. На берегу стоят баржи колымских лет.

Я не стар, но поверх уже седой. В нашей жизни ничему не удивляюсь.

0: октября меня кто-то своим сердцем согревает. Холодный
1: вечер
0: осенней сказки, и лунной ночи моросящий звонкий дождь. Он шепчет мне, что я у женщин вечный гость,
1: мой лучший гость.
0: Хоть с поздний час, а я вот жду, что ты придешь.
1: Я тоже жду
0: под звон дождя, но не сегодня, завтра хоть.

тепла, доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет

под окном ЗК, проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь нужна.

У каких ворот откроют замки, и каких петель несмазанный скрип. Мне вернут свободу с легкой руки, я запомню навсегда этот миг. Черной скатертью на стол ляжет ночь, мягким веером махнет мне листва, и березка, пятилетняя дочь, не заметил, как...

блестящем платье, в золоте и жемчугах, каблук на шпильке, а в руках букет из роз. Бардак молчит, а ты идешь вся на понтах. А помнишь, как тебе свои я розы нес? Когда в пустом трамвае ехали домой, полночный город замолкал и засыпал, как пахли почки, разбухавшие весной. Я от любых невзгод тебя оберегал. Я каждый день тебя на зоне вспоминал. Мои мечты, быть может, сбудутся теперь, как на прощание тебя в щеку целовал. Ты улыбалась и захлопывала дверь. Как не хотелось мне, прощаясь, уходить. Ах, сколько было нам с тобой прекрасных лет. Я не уходил, я ждал, чтоб посмотреть, когда ты в спальне у себя погасишь свет. А там у арки уже ждали молотнуть. Я мог дворами, но я через арку шел. Мне так хотелось по зубам им навернуть. Один из них сейчас ментом, такой козел. И я мочил его в той арке много раз. Он был всегда готов на разный западляк. Я ему со смаком бил под правый глаз и каждый вечер реставрировал синяк. Ты помнишь, как последний раз пришли в кабак, а там с ментами участковый отдыхал. Он только что заочно кончил свой юрфак. Он пьяный был, тебя на танец приглашал. Влюбился вождь цветная, к мамочке пошел, а дальше твой папаша вникнул, что к чему. За то, что этому менту в подъезде щелк, меня на 8 лет упрятали в тюрьму. И вот я здесь, ты через зал к столу идешь, не улыбнешься, все такая, а сколько зим. Тебе сегодня день рождения, ты цветешь, а я как фраер за бутылочкой один. И я пошлю с официантом, чтоб дал знать, маляву в строчку, не грусти и не скучай. Ты побежишь меня по столикам искать в блестящем платье, в жемчугах, девочка-парень.

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчит фортепиано, оборвана флейта. Вы песни мне сами собой наиграли о том, что я раньше не знал вас жалею.

который тут же согрел струна. У Паганини на скрипке в имен, от которого быстро пьянеет мадам. Без вас убого убранства, мадам.

кожи пари. На асфальте вас дети рисуют Монше, как вы на королеву похожи. Мадам,

0: 40 струн он порвал под Тверской луной.
1: Когда песню нам пел, приходите в мой дом.
2: Злые люди пришли,

Наша тайна с тобой оказалась напрасной, и последнюю ночь

Чую, Коля, бабы просто лярвы. Странно, но покою не дает мысль, что опять я с нею лягу. И в башке сплошной круговорот. Пригуби стаканчик, посоветуй. Сбегать ли еще на силикат? Да, Колян, какое нынче лето. В перемерках все друзья сидят.

все назад просились, но отсос. Я не грубый Коля и не жадный, но когда ломаются при мне, извини, но я, ну ладно, ладно, просто я всегда так по весне. Помнишь, были годы, были бляди,

Я ему сорвал тогда погон. Это раньше было, а сегодня

Любим, придя на свидание, я розы тебе подарил. Какой ты, казалось, серьезный, качала в ответ.

узелки затянул. А наш участковый, ментовская рожа, домой к тебе вдруг заглянул. Он как портретист

0: отвечай!
1: Милая моя, я здесь не только потому, что любил тебя, а потому, что завязал для тебя.

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледней. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер, качаясь на

песня носит название «Слободки». Имеется в виду Морозовская слобода в городе Твери. Если вы по культуре томитесь и солидности ищет душа,

ты ж не скажешь ни слова плохого. Все солидно, джентльменский подход. Только если немного блатного, то, пардон, весь в наколках живот. Про остальном это интеллигенты. Галстук, троечка, стрелочки вниз. Просто где-то в каких-то моментах, сука, взгляды у них разошлись. Да-да-да. Ты ж не скажешь про то, что отняли. Ты же сам предложил кошелек, а взамен вам кирпичик отдали. И курнуть Беломора бычок. Без побоев, без рук и насилия, так культурно с тобой обошлись. Грубым словом вас не поносили, вы же сами в штанишке пись-пись. И вот вы в новенькой сварочной куртке, как с иголочки профиль, а в

красючки. Мне на картинке, записанные со слов тверской сводницы, Клавки-помидорихи. Эх,

Кто-то крепится, но слезы не сдержать. Помаленьку, потихоньку сознаешь, как тепло от слова доброго «привет» на душе.

0: Эх, благодать, листочки распускаются.
1: Душа изволит полетать, во всех грехах покаяться.
0: Зовет душа, меня зовет, а сердце аж изводится. То в гости к девочкам зайдет,

полушалках, объяты все январским сном. А у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучая зиму и летом,

не теряй. И я все жду и жду кого-то, приговоренный у окна. И знать бы день тот или год тот, когда появится она. Не пропустить бы тех мгновений,

Погибают пацаны утром солнечным, когда все вокруг живет, пробуждается, когда как слеза роса струйкой тонкою по траве и по цветам разливается. Когда птицы запоют песни звонкие, и влюбленный, проснувшись, целуется. Погибают пацаны утром солнечным,

Жизни что? Понял? И без понта бы не пел с грустью. У кого душа в вине тонет, у кого так в ней вообще пусто. Я бы родину свою, Волгу, не любил так глубоко, страстно. Не сбивали бы меня с толка этим флагом от крови красным.

поздно. Кто-то лифчики свои сушит, да из форточки несет дустом.

Загнали как-то на Централ воров в законе. Мочились суки в прохаре, в тюрьме и в зоне.

блатному, урке и простому человеку. А над Владимиром

ознобило уже с каких пор. Ой, как хочется замуж своего мужичка.

и зимы с летами ни разу не менялись. 6 лет промчались, как шальные поезда, с тех пор, как мы с Андрюхой утречком расстались.

Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

Чую, Коля, бабы просто лярвы. Странно, но покою не дает мысль, что опять я с нею лягу. И в башке сплошной круговорот. Пригуби стаканчик, посоветуй. Сбегать ли еще на силикат? Да, Колян, какое нынче лето. В перемерках все друзья сидят.

все назад просились, но отсос. Я не грубый Коля и не жадный, но когда ломаются при мне, извини, но я... Ну ладно, ладно. Просто я всегда так по весне. Помнишь, были годы, были бляди,

Я ему сорвал тогда погон. Это раньше было, а сегодня

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной, и последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит.

вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что не похожий. Только ворох золы, все, что есть от костра. Только дождик и музыка в день непогожий. Вот и все, это было вчера. Вот и все, ничего не вернешь.

не хочет. Вот и все, ничего не вернешь. Вот и все, пожелтела листва.

блестящем платье, в золоте и жемчугах, каблук на шпильке, а в руках букет из роз. Бардак молчит, а ты идешь вся на понтах. А помнишь, как тебе свои я розы нес? Когда в пустом трамвае ехали домой, полночный город замолкал и засыпал. Как пахли почки, разбухавшие весной, я от любых невзгод тебя оберегал. Я каждый день тебя на зоне вспоминал.

тобой прекрасных лет. И я не уходил, я ждал, чтоб посмотреть, когда ты в спальне у себя погасишь свет. А там у арки уже ждали молотнуть. Я мог дворами, но я через арку шел. Мне так хотелось по зубам им навернуть. Один из них сейчас ментом, такой козел. А я мочил его в той арке много раз. Он был всегда готов на разный западляк. И я ему со смаком бил под правый глаз. И каждый вечер реставрировал синяк. Ты помнишь, как последний раз пришли в кабак? А там с ментами участковый отдыхал. Он только что заочно кончил свой юрфак. Он пьяный был, тебя на танец приглашал. Влюбился вождь цветная, к мамочке пошел. А дальше твой папаша вникнул, что к чему. За то, что этому менту в подъезде щелк, меня на 8 лет упрятали в тюрьму.

И вот я здесь, ты через зал к столу идешь. Не улыбнешься, не узнаешь, столько зим. Тебе сегодня день рождения, ты цветешь, а я как фраер за бутылочкой один. И я послал с официантом, чтоб дал знать, маляву в строчку, не грусти и не скучай. Ты побежишь меня по столикам искать в блестящем платье, в жемчугах, девочка, парень.

и зимы с летами ни разу не менялись. 6 лет промчались, как шальные поезда, с тех пор, как мы с Андрюхой утречком расстались.

Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер, качаясь.

я пишу, губами строчки трогаю, и по карте еду мысленно домой, самой близкою окольною дорогою я приеду на карете за тобой.

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчит фортепиано, оборвана флейта, вы песни. Мне сами собой наиграли о том,

бродягу до них высот, который тут же согрел струна. У Паганини на скрипке вымет, от которого быстро пьянеет мадам. Без вас убого убранство, мадам.

проснуться, вы роза в парижском изысканном стиле, вы плен, из которого мне не вернуться, вы ветер,

пари. На асфальте вас дети рисуют, Монше, как вы на королеву похожи, мадам.

И вот опять пришла красавица зима. Пушистый снег ложится снова на дома. И этот белый снег напомнил мне о том, о тех далеких днях, что были мы вдвоем. Я вспоминаю этот вечер, этот снег. Я вспоминаю твой веселый звонкий смех. Я вспоминаю ясную нежность твоих глаз. О, сколько подал я, чтоб с ними быть сейчас. И в той далекой, самой дальней стороне

если б знала, как мне дороги они. И каждый год, когда приходит к нам зима, я вспоминаю о тебе, любовь моя.

сказала, что ограду лишь поставите. Принесете в дом ему цветы. Я стою на перепутье памяти. У холодной мраморной плиты. Сон не сон, а у театра плакали. Зрители премьеры не конца. А в толпе вампиры с вурдалаками. Я лишь

В блестящем платье, в золоте и жемчугах, каблук на шпильке, а в руках букет из роз. Бардак молчит, а ты идешь вся на понтах. А помнишь, как тебе свои я розы нес? Когда в пустом трамвае ехали домой, полночный город замолкал и засыпал. Как пахли почки, разбухавшие весной, я от любых невзгод тебя оберегал. Я каждый день тебя на зоне вспоминал. Мои мечты, быть может, сбудутся теперь. Как на прощание тебя в щеку целовал, ты улыбалась и захлопывала дверь. Как не хотелось мне, прощаясь, уходить. Ах, сколько было нам с тобой прекрасных лет. И я не уходил, я ждал, чтоб посмотреть, когда ты в спальне у себя погасишь свет. А там у арки уже ждали молотнуть. Я мог дворами, но я через арку шел. Мне так хотелось по зубам им навернуть. Один из них сейчас ментом, такой козел. А я мочил его в той арке много раз. Он был всегда готов на разный западляк. И я ему со смаком бил под правый глаз. И каждый вечер реставрировал синяк. Ты помнишь, как последний раз пришли в кабак? А там с ментами участковый отдыхал. Он только что заочно кончил свой юрфак. Он пьяный был, тебя на танец приглашал. Влюбился вождь цветная, к мамочке пошел. А дальше твой папаша вникнул, что к чему. За то, что этому менту в подъезде щелк, меня на 8 лет упрятали в тюрьму.

И вот я здесь, ты через зал к столу идешь. Не улыбнешься, не узнаешь, столько зим. Тебе сегодня день рождения, ты цветешь, а я как фраер за бутылочкой один. И я послал с официантом, чтоб дал знать, маляву в строчку, не грусти и не скучай. Ты побежишь меня по столикам искать в блестящем платье, в жемчугах, девочка, парень.

И вот опять пришла красавица зима. Пушистый снег ложится снова на дома. И этот белый снег напомнил мне о том, о тех далеких днях, что были мы вдвоем.

Я вспоминаю ясную нежность твоих глаз. О, сколько подал я, чтоб с ними быть сейчас. И в той далекой, самой дальней стороне

Если б знала, как мне дороги они, и каждый год, когда приходит к нам зима, я вспоминаю о тебе, любовь моя.

Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

С тех пор болит мое сердечко, обливаясь грустью и тоской. И с тех пор болит мое сердечко, обливаясь грустью.

Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал. Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал.

позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою. Позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою.

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной, и последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит.

Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что не

Сосед мой, как хлебнет вина, все говорит, война, война. И скольких жизней унесло и не сложилось. А день победы подойдет, наденет ордена и пьет. И плачет тихо, вспоминает, как им жилось. Как помнит мать черты лица и похоронку на отца. И как 16 убежал на фронт с Витюхой. Как Витька крикнул вперед за... И разорвала на глазах, охранила незнакомая старуха. И как лежал в госпиталях, комбат как умер на руках. И как контузила в апреле под Берлином. Как в детстве змея запускал, войну с мальчишками играл. И как зимой крючком цеплялся за машины. Войну играл, как будто знал, подрос

их очень мало, и штрафбат возвратилась. Он вспоминал, когда пришел, мать приготовила на стол 2 огурца соленых, сахар и горбушку. Как плакала в пустой рукав и все смотрела, губы сжав, как он одной рукой пил из отцовской кружки. Потом пришла Витюхи мать и видела,

любовь, какая-то старая боль. И месяц окликнул и тихо позвал: пойдем погуляем с тобой. И в памяти всплыли забытые песни и скромный родительский стол, где в праздники наши сидели все вместе. Все вместе, никто не ушел. И близится он, одиночество вечер, уже не забыть никогда. Ту с первой любовью далекую встречу, одно для меня навсегда.

0: Михаил Круг.
1: Солистка группы «Попутчик» Светлана Тернова.
2: И песня.
3: Давай.
4: Поговорим.

0: давай поговорим. Хоть знаю я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей,
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой глаза в глаза глядели. Я думаю,

свою. Я помню слово в слово, как будто ты мне снова сказала

Я знаю вас, кто вы, а вы о том, кто я, не знаете. И вечер наш еще продлится, может, до утра. Вы так милы, вам не понять, кто я. Вы только одного желаете, чтобы вас не замели в моей кровати мусора. Вы непростая, блядь, и пользуетесь высшим спросом. Привыкли масло есть, но перестройка, снят отец. Как тяжело, и в очередь, как все, а так, как все, увы, непросто. Как скажет мой друган Андрюха, это же пиздец. Вы думали потом, поймаете иголкой в жопу буржуя-дурака,

И вы, богатая мадам, прощай, союз, но первый же буржуй вам столько дал, что глаз захлопал. И вы решили так: с деньгами здесь верней, чем там. Костюмчик, что на мне, один добряк привез с Парижа, а я ему взамен Тверского ПШО. Кора почти навьё, на пугале висел, так я как год ворон не вижу. Теперь надоедят, закаркают теперь с утра. У вас три языка в арсюхе и фигура феи, и телефончик ваш хранит Нью-Йорк, Париж и Рим. Там ценят вас, а я на 30 лет три ходки за гоп-стоп имею. Мы с вами далеки, хотя сейчас вдвоем сидим. Я утром вам скажу, кто я, на все махнув рукою, а вы расплачетесь и скажете: не уходи, я вас пойму. Вам хочется любви, детей, семейного покоя. И некому сказать все то, о чем болит в груди. Я понимаю вас, мне тоже хочется покоя. Но выбраны пути, и долго нам по ним.

шампанским умереть. Ах, милая, зачем унылая? Зачем с презрением так смотришь на меня?

Без перспективы, без добра, я в тырь въезжаю со двора, как говорится, исключительно по блату. Я на Гагарина коптел, пока с летах шил и корпел, но я твердил, что я ни в чем не виноватый.

ему припомню все сполна. Еще настанут времена, о, кабы знать, что среди нас стукач нашелся. Я никогда не пасовал, я или пан, или пропал. Я жизнь тюремную торчал от малолетки. Начальник колет, дело шьет, но ну попробуй его дает. Концы с концами не сведет, а птичка в клетке. Я помню, первый раз торчал, на всю катушку отмотал. Там познакомился с Витюхой, его был кореш. С бугром чайку не поделил, потом и сам в буграх ходил. Но если скажет поперек, с ним не поспоришь. Он на гитаре осыпух, сам Дольский так играть не мог. Но жаль, подвышку подкатил, все из-за бабы. А брали на моих глазах, я плакал, но Витек сказал: не надо, Жора, подожди процесс хотя бы. Судья закончил, охнул зал, а Витька спел «Базар, вокзал». И до сих пор в глазах стоит его улыбка. Меня в наручниках вели, а только в камеру зашли. Я понял, что сейчас попались очень крепко.

посмотри в глаза моих слез. Я не знаю, что нужно тебе. Возвращайся, еще ведь не поздно, по земле небесной.

Все это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит, в комнате полумрак. А ты ждешь, я приду и начну объясняться. Вот и все. Это было вчера. Вот и все. Ничего не вернешь. Осень, грустная осень, прости, я жалею. Мы расстались с тобой. Играл музыку дождь, и летела листва по зеленым аллеям. Вот и все, ничего не вернешь. Вот и все, это было вчера. Недопитый бокал недолюбленной ночи. Мы расстались с тобой. Играл музыку дождь. Мы расстались, а он ничего знать не хочет. Вот и все, ничего не вернешь.

Жизни что понял, и без понта бы не пел с грустью. У кого душа в вине тонет, у кого так в ней вообще пусто. Я бы родину свою, Волгу, не любил так глубоко, страстно. Не сбивали бы меня с толка этим флагом от крови красным.

радостно. Кто-то лифчики свои сушит, да из форточки несет дустом.

многих я здесь узнал, с многими я на «ты». Будет базар, вокзал, женщины и цветы. Любочка, нам коньяк, если Дербент, то пусть. А из закуски так, да что-нибудь на свой вкус. Вижу, и ты пришла, да ищешь меня не там. Девочкой ты была, стала такой, мадам. Все, господа, я сдал, слабость прошу простить. А где я любовь искал, да было ли кого любить? В сердце засела грусть, где вы мои года? Дали ноги в грудь, та же все, как всегда. Жалко, конечно, что ж, время пришло сидеть. Годы уж не вернешь, а можно о них попеть. Ты не своди с ума, а пригласи на вальс. Душка, тут женщин тьма, а я хочу только вас. И вот мы танцуем вальс, а сердце так и стучит. А Вова сказал, для вас.

стою на крыльце, от прохлады трясусь. Зазнобило уже с каких пор, заплетаю опять, расплетаю косу, жуть, как хочется выйти на двор.

Ознобило уже с каких пор. Ой, как хочется замуж своего мужичка.

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

Иду туда, где воля и покой. И не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

Верные злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

отдыхающие в селигере плескались. На мостике лодочник в тельнике трубку курил.

ласково, будто бы что-то хотела сказать. Во мне пробудились и чувства, уснувшие прежде. Я думал, уже никого не смогу так желать.

забила ключом, утолила мне жажду души. Плечу прикоснулась, прижалась и поцеловала. А если сердилась, то что же окурки тушил? Влад, со скрипочкой партию на баяне, да, Елена?

0: рано утром, и очень не хочется мне открывать своих глаз. Играла вода под веслом голубым перламутром.
1: Помнишь, мы были вдвоем.
0: Прости, я все это забыл, а вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил.

Белы по лужанкам, объяты все январским сном, а у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучая зиму и лето.

не теряй. И я все жду и жду кого-то, приговоренный у окна. И знать бы день тот или год тот, когда появится она. Не пропустить бы тех мгновений,

0: горит рябина под окном.
1: Ну что ты можешь предложить мне за любовь? Белье с Парижа, черный форт и украшения, подарки к праздникам и телефон без слов.

за окном, как эти оперы в Ласкало ненавижу. Я помню, в школе все с тобой хотят дружить. Ты самый первый нам крутил Бахама, мама. Ты мог домой к себе на Витик пригласить, ходить в джинсах, ведь папа твой в обкоме замом. Тебя девчонки целовали на причмок за очень вкусные с орехами конфеты. Они красивые смотрели в потолок, дрожа от зависти, что было так заметно. Красавчик, ты мне рай и небо предлагал, но отказной кулон был в ящик с почтой брошен. Ты рай с Верочкой такие же давал, чтоб тем не вешали, какой же ты хороший. Ты в трех квартирах в Южном здесь и на Тверском решил размахом взять, деньгами побросаться, и хвастал даже, что с Иванычем знаком, и с почтарем однажды ездил развлекаться. Ну что ты можешь предложить мне за любовь? Белье с Парижа, черный форт и украшения.

я сорвался, и на год добавили срок. На часах стрелки встретились, било 12. Ты все ждешь,

Чем живешь, Россия-мать, и о чем печалишься? Неужели бес в ребро нынче на сносях? Был ведь в очереди крик: разойдись, товарищи, Маше чек не пробивай, все, Россия вся! Что случилось, в чем дела? Рты разинув, бдели ввысь. Что же кроме партии неким воспитать? Да что же так, уродины? Все поэты вывелись, и Володю вовремя не могли принять.

вроде вместе ехали. А тем, кто вышел с поезда, как аукнулось со сцены, кликнулось потом. А сегодня утром встал, вроде легче дышится, вроде меньше стал живот и легок на подъем. То ли бросил я курить, то ли пахнет вишнями, то ли землю освежило золотым.

Снег и стужа, в Твери жаждой маются так. С похмелья вся Соменка, площадь и Южный, и на пролетарке сушняк.

живем. С похмелья с утра пиво пенное лили Михалычу и парику. У синего нос был от пива весь синий. Серега, попей кефирку. Водочку льем, водочку бьем, водочкой только живем.

лучший секрет. Поставьте себе в жопу с водкой клизму, и запаха нет, и в дуплет. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.

Эти слезы, заплаканный взгляд, это имя не рядом со мной. Мне никак возвратиться назад, мне никак не с цветами весной. Эта боль не пускает к другой, эту боль невозможно прогнать. Ведь с тех пор, как расстались с тобой, не прийти, ни письма написать.

оставив боль. Я колол ее имя навек, я ей столько стихов посвятил. Мою боль засыпал белый снег,

ты мне ништяк, браток, и дразнил тебя, ты плакала в платок, а пацаны кричали мне: ништяк, браток. Один раз, в тот, когда я заступился за тебя,

Пусти меня ты, мама, пусти меня, родная. Пусти, ведь мне идти пора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет и не мешает мусора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет и не мешают мусора.

они со мною подпоют про наш любимый город, где выросли когда-то. Они со мною подпоют, они все отсидели.

Сережа, у нас ребята высший класс. Андрюха и Володя, Леха и Серега, у нас ребята высший класс. У нас такие ходят фартовые девчонки, они ж с ума меня сведут. И сплещу в ложках ноги, разрезы на юбчонках, и на край света уведут. И сплещу в ложках ноги, разрезы на юбчонках, и на край света уведут. Я Тверь люблю как маму, люблю свой город детства, и нет России без Твери. Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли. Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли.

Чем живешь, Россия, мать? И о чем печалишься? Неужели бес в ребро? Нынче на сносях. Был ведь в очереди крик: разойдись, товарищи! Маша, чек не пробивай! Все, Россия вся! Что случилось, в чем дела? Рты разинув, бдели увысь. Что же, кроме партии, неким воспитать? Да что же так, уродины? Все поэты вывелись, и Володю вовремя не могли принять.

Вроде вместе ехали, а тем, кто вышел с поезда, как аукнулось со сцены, кликнулось потом. А сегодня утром встал, вроде легче дышится, вроде меньше стал живот и легок на подъем. То ли бросил я курить, то ли пахнет вишнями, то ли землю освежило золотым.

Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Суки все вынут. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня ждешь.

звонят колокола. Песня посвящается пацанам, которых с нами.

Сваты пришли к отцу, в деле сошлись вместе, значит, в покров к венцу. Так порешили с тестем,

В сердце под девичью грудь острый кинжал вонзила. Прощай же, любый мой.

послушай лучше, девочка, сюда. С огнем играешь, лярва, ветер дразнишь. Что орки не прощают?

блестящем платье, в золоте и жемчугах, каблук на шпильке, а в руках букет из роз. Бардак молчит, а ты идешь вся на понтах. А помнишь, как тебе свои я розы нес? Когда в пустом трамвае ехали домой, полночный город замолкал и засыпал, как пахли почки, разбухавшие весной. Я от любых невзгод тебя оберегал, я каждый день тебя на зоне вспоминал. Мои мечты, быть может, сбудутся теперь, как на прощание тебя в щеку целовал. Ты улыбалась и захлопывала дверь, как не хотелось мне, прощаясь, уходить. Ах, сколько было нам с тобой прекрасных лет! И я не уходил, я ждал, чтоб посмотреть, когда ты в спальне у себя погасишь свет, а там у арки уже ждали молотнуть. Я мог дворами, но я через арку шел. Мне так хотелось по зубам им навернуть. Один из них сейчас ментом, такой козел. И я мочил его в той арке много раз. Он был всегда готов на разный западляк. И я ему со смаком бил под правый глаз. И каждый вечер реставрировал синяк. Ты помнишь, как последний раз пришли в кабак? А там с ментами участковый отдыхал. Он только что заочно кончил свой юрфак. Он пьяный был, тебя на танец приглашал. Влюбился вождь цветная, к мамочке пошел. А дальше твой папаша вникнул, что к чему. За то, что этому менту в подъезде щелк, меня на 8 лет упрятали в тюрьму. И вот я здесь, ты через зал к столу идешь, не улыбнешься, все такая, а сколько зим. Тебе сегодня день рождения, ты цветешь, а я как фраер за бутылочкой один.

Ни что, понял, и без понта бы не пел с грустью. У кого душа в вине тонет, у кого так в ней вообще пусто. Я бы родину свою, Волгу, не любил так глубоко, страстно. Не сбивали бы меня с толка этим флагом от крови красным.

поздно. Кто-то лифчики свои сушит, да из форточки несет дустом.

дома спят. Море свинцовый цвет. На берегу стоят баржи колымских лет.

и зимы с летами ни разу не менялись. 6 лет промчались, как шальные поезда, с тех пор, как мы с Андрюхой утречком расстались. Как время мчалось на вальсующих конях, и грудь росла,

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

Иду туда, где воля и покой. И не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

черные злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

Возле леса слышны стоны, буйный возглас вошь ядреный, неприличные рыдания, завывание на мужчин, лепет женский, причитания и сплошные обзывания, вследствие гнусного обмана, сплошь безвыгодных причин. Нынче май, но в апреле беспробудное веселье. Маша втюрилась по уши, ночь гуляя напролет. Но любимый и желанный предал их любовь обману, испарился с продавщицей, а у Маши уж живот. Маша всех мужчин ругала, и тут женщин набежала, всех обманутых окрестных, с животами и с детьми. Вмиг наполнилась поляна жертв насилия и обмана. Сколько ж можно измываться над несчастными людьми? Смеят рухлявого орала та, что двойню нагуляла. Надо кончить с ними разом, чтобы знали, как бросать. Бабы, нам ли много ль надо? Кто бы шлет с утра позаду, чтобы нам на день грядущий настроение поднять? Только слезла с пня, как тут же две жены одного мужа клялись в верности зароком мужиков не отбивать. Поносили гнусным словом и презрением суровым, но молчали проститутки, им на это наплевать. Бабы скопом порешили, мужиков мы так любили, хоть бы разик изменили, да охрипнем, если врем. Тут же разом все охрипли, кровь пошла без срока цикла. Даже мама-героиня не спаслась знаменье том. Все сипели и кряхтели, бабы мести захотели и пошли толпою глупой к Богу с жалобой большой, чтобы он мужей презренных к ним поставил на колени, а несчастных кротких женщин покровительствовал собой. У ворот в раю смятенье, прутся бабы без стеснения. На вратах большая надпись, если грешная войдет, у нее отсохнут груди, и мужей уже не будет, потому что эта дырка

разрешили и ворота в рай закрыли. В дань прельщения злого рока всей запретной полосы. И толпа их поредела, это ж бабы, знамо дело. Без мужчин ведь стонет тело, и секс-шопов нету там. Кто уже назад вернулись, по два раза натянулись.

У цветочного киоска не задержится никто. Все спешат, не замечая красоты. Продавщица курит приму и, закутавшись в пальто, пиво пьет и молча смотрит на цветы. С болью где-то там в сознании пролетают ночи дни.

И за них курят план, а эта память не излечит, что когда-то она первою красавицей была. Омут глаз ее не ведал глубины, и когда она по улице на туфельках плыла, пропадала смелость даже у шпаны.

Ведь во сне играет парень на гитаре о любви юной девочки, которой не вернуть. Юной девочке.

Старик прошамкал громко «ап», и зелей испарился, и вмиг за 39 земель нежданно очутился. В какой эпохе, строй какой, у леса на опушке, изба стоит с одной ногой, все как поведал Пушкин. И зелья крикнул с пьяных глаз, а земь ногой ударил: «Вертись, изба, ко мне тотчас, меня-то вы не ждали». А из избы в ответ слова, какие редко слышим: «Так обстановка такова, там был Калиныч с Мишкой, за встречу выпить бы не прочь, нашли в сенях подейку, и пили ели там всю ночь, Калиныч дал идейку. Уж если 39 земель по правде существуют, пойдем гостить Кощею зель, недельку или другую. Не, он не пьющий, не пойду, хотя и долгожитель, я вас Кощею приведу, а он нас вытрезвитель». И клялся собственной башкой, про что узнал из книжек: Кощей живет с бабою Егой, сопливеньких детишек. Но тут на дом спустилась тьма, Ега упала с печки, и зелья громко крикнул: «Ма, Егуся, добрый вечер!» Он ей проделал реверанс, почтенно чмокнул ручку. Ега смутилась, пала в транс, слаба на эти штучки. А бабка гнала самогон и, бровь скосив, спросила: «Кто вы такие, ты и он, что Мишку покосила? Ты что, Ега, с ума сошла? Мы ж нищие студенты. А я уж думала, что вы Кощея резиденты. Шпионит он и хочет знать секрет моего прогона, чтоб самому со змеем гнать.

ее улетели. И вот уже товарищи в кощейском подземелье, обшарив в поисках углы, вина нет, крикнул Мишка. Да пить здесь нечего, увы, серебро да золотишко.

И вот опять пришла красавица зима. Пушистый снег ложится снова на дома. И этот белый снег напомнил мне о том, о тех далеких днях, что были мы вдвоем. Я вспоминаю этот вечер, этот снег. Я вспоминаю твой веселый звонкий смех. Я вспоминаю ясную нежность твоих глаз. О, сколько подал я, чтоб с ними быть сейчас.

первых дней любви. О, если б знала, как мне дороги они. И каждый год, когда приходит к нам зима, я вспоминаю о тебе, любовь моя.

Спасибо, друзья. Сейчас вальс под названием «Падал снег». Это было очень давно, а может быть даже и не было, но я помню. Снег падал на ладони, таял, падал снег.

Я поехал, гитару взял, там девчонки и песен хотят. И попал с корабля на бал и увидел в гостях тебя.

в городском саду. В каждом есть свой секрет, да трудно в душе прочесть. Есть оно счастье, нет, да где-то, наверное, есть. И вот улетела грусть, в прошлом она уже есть.

белых полушалках, объяты все январским сном. А у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучая зиму и лето,

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчи. Фортепиано оборвана флейта, вы песни. Мне сами собой наиграли о том, что я раньше

которой тут же согрей струна. У Паганини на скрипке в имен, от которого быстро пьянеет мадам. Без вас убого убранство, мадам.

проснуться, вы роза в парижском изысканном стиле, вы плен, из которого мне не вернуться, вы ветер, такой долгожданный приштиль.

фонари. На асфальте вас дети рисуют Монше, как вы на королеву похожи. Мадам,

Согнали как-то на централ воров в законе. Мочились суки в прохаре, в тюрьме и в зоне.

блатному, урке и простому человеку. А над Владимиром висел багровый месяц, и кто-то в камере запел

Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

Малявин, придя на свидание, я розы тебе подарил. Какой ты, казалось, серьезный, качала в ответ головой.

0: отвечай!
1: Милая моя, я здесь не только потому, что любил тебя, а потому, что завязал для тебя.

дороги домой под взглядом неоновых ламп. И в сумерках еле тянулись за мной пушистыми тенями лап. Колючая изморозь, злая судьба, какая-то старая боль. И месяц окликнул и тихо позвал: пойдем погуляем с тобой. И в памяти всплыли забытые песни и скромный родительский стол, где в праздники наши сидели все вместе, все вместе, никто не ушел. И близится он,

0: иногда мне кажется, что я не выживу здесь и сорвусь. Но откуда-то берутся силы. Это, наверное, потому, что у меня есть ты.
1: А я мысли свои, как окурки, тушу. Третьи сутки я в буре, уже зависаю. И в барак возвращаться никак не спешу. Я по сучьему шепоту здесь

одну, только пайку. Холод крепкого объятия ночью берет и ныряет за точкой меж ребер.

не беда. Чифернуть бы ништяк, да голяк. Ты не плачь, дорогая моя. И пока языка

Ты не плачь, дорогая моя. И пока языка это так.

0: Иногда мне кажется, что я не выживу здесь и сорвусь. Но откуда-то берутся силы. Это, наверное, потому, что у меня есть ты.
1: А я мысли свои, как окурки, тушу. Третьи сутки я в буре, уже зависаю. И в барак возвращаться никак не спешу. Я по сучьему шепоту здесь

только пайку. Холод крепкого объятия ночью берет и ныряет за точкой меж ребер под майку.

Дождь в окно постучит, это я. Ведь когда-то же кончится срок.

не беда. Чифернуть бы ништяк, да голяк. Ты не плачь, дорогая моя. И пока языка это так. Пар клубит изо рта,

Не плачь, дорогая моя. И пока языка это так.

нам. Мы писали огромными буквами, вырубая тайгу слово вам. Нам не надо в мороз теплых валенок, перетянем кухлянку ремнем и плесить орденами, медалями.

0: с нашей баржи, чтоб развеять скандальное мнение, комсомол сам себя пережил.
1: Пусти меня ты, мама, пусти меня, родная, пусти, ведь мне идти пора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет и не мешает мусора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет и не мешают мусора.

они со мною подпоют про наш любимый город, где выросли когда-то. Они со мною подпоют, они все отсидели.

Лёша и Серёжа, у нас ребята высший класс. Андрюха и Володя, Лёха и Серёга, у нас ребята высший класс. У нас такие ходят фартовые девчонки, они ж с ума меня сведут. И с плеч в ложках ноги разрезы на юбчонках и на край света уведут. И с плеч в ложках ноги разрезы на юбчонках и на край света уведут. Я Тверь люблю как маму, люблю свой город детства. И нет России без Твери, Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли. Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли.

спешит. Да въехал с похмелья с моста в нефтебазу, а форт на ремонте стоит. Водочку льем, водочку пьем, водочку пьем.

0: Включите кассету, прокрутим немножко. Там круг свои песни поет. Вы круга не знаете, гляньте в окошко. Он сам в этой будке и пьет.
1: Водочку льем, водочку пьем.

Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

0: ее прическа вот уж год не в моде.
1: Мы продолжаем наш концерт. Следующая песня носит название «Селигер». Селигер – это озеро в Тверской губернии. Там начинается великая русская река Волга. Селигер.

Вода, отдыхающая в селигере, плескались. На мостике лодочник в тельнике трубку курил.

так ласково, будто бы что-то хотела сказать. Во мне пробудились и чувства, уснувшие прежде. Я думал, уже никого не смогу так желать.

забила ключом, утолила мне жажду души. Плечу прикоснулась, прижалась и поцеловала. А если сердилась, то что же окурки тушил? Влад, со скрипочкой в партию на баяне, да?

0: рано утром. И очень не хочется мне открывать своих глаз. Играла вода под веслом голубым перламутром.
1: Помнишь, мы были вдвоем.
0: Прости, я все это забыл, а вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил сейчас.

полушалках, объяты все январским сном. А у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучая зиму и летом,

не теряй. И я все жду и жду кого-то, приговоренный у окна. И знать бы день тот или год тот, когда появится она. Не пропустить бы тех мгновений,

жизни что? Понял? И без понта бы не пел с грустью. У кого душа в вине тонет, у кого так в ней вообще пусто. Я бы родину свою, Волгу, не любил так глубоко, страстно. Не сбивали бы меня с толка этим флагом от крови красным.

лифчики свои сушит, да из форточки несет дустом.

следующая песня как раз написана по впечатлениям от встречи с одной своей старой знакомой, очень красивой девушкой, за которой бегала вся школа, и вдруг я ее увидела, она стоит около магазина в качестве синюхи. И вот тогда она еще смотрела на жизнь какими-то глазами потребителя, и как раз подходит под четверостишие. Интересы твои, ресторан и кровать. Сколько шика, какого же черта? И еще я скажу, ты дешевая блядь. Да к тому же не первого сорта. Трутся возле бюста

На столе окурки, рядом новый пьяный друг. А настанет утро, снова поплетешься ждать вечернего звонка. Именем подруги снова назовешься, как скользнет груди рука. С грубыми словами

привычку. Жизнь твоя такая, без остатка вся пройдет. Девочки-плутовки трутся у чужих столов, но облом на даче, рваные матрасы, и свободных нет углов.

улыбаясь пьяно, падает на плечи, словно с ней давно знаком. А ведь когда-то в школе ты училась на отлично, а сейчас живешь свинцом.

Тарик прошамкал громко «ап», и зелей испарился, и вмиг за 39 земель нежданно очутился. В какой эпохе, строй какой, у леса на опушке, изба стоит с одной ногой, все как поведал Пушкин. И зелья крикнул с пьяных глаз, а земь ногой ударил: «Вертись, изба, ко мне тотчас, меня-то вы не ждали». А из избы в ответ слова, какие редко слышим: «Так обстановка такова, там был Калиныч с Мишкой, за встречу выпить бы не прочь, нашли в сенях подейку, и пили ели там всю ночь, Калиныч дал идейку. Уж если 39 земель по правде существуют, пойдем гостить Кощею зель, недельку или другую. Не, он не пьющий, не пойду, хотя и долгожитель. Я вас к Кощею приведу, а он нас вытрезвитель». И клялся собственной башкой, про что узнал из книжек: Кощей живет с бабою Егой, сопливеньких детишек. Но тут на дом спустилась тьма, Ега упала с печки, и зеля громко крикнул: «Ма, Егуся, добрый вечер!» Он ей проделал реверанс, почтенно чмокнул ручку. Ега смутилась, впала в транс, слаба на эти штучки. А бабка гнала самогон и, бровь скосив, спросила: «Кто вы такие, ты и он, что Мишку покосила? Ты что, Ега, с ума сошла? Мы ж нищие студенты. А я уж думала, что вы Кощея резиденты. Шпионит он и хочет знать секрет моего прогона, чтоб самому со змеем гнать сивуху с самогоном». Калиныч громко завопил: «Кощею едем в гости!» И на метлу тотчас вскочил и прыгал, что есть злости. «Прощай, бабуся, не взыщи!» Все трое улетели. И вот уже товарищи в кощейском подземелье, обшарив в поисках углы, вина нет, крикнул Мишка: «Да пить здесь нечего, увы, серебро да золотишко!»

пожала, а теперь встречаешь старика. Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь

И с тех пор болит мое сердечко, обливаясь грустью и тоской. И с тех пор болит мое сердечко, обливаясь грустью и тоской.

быстрою рекою. Много мук и горя пережил. За пещерой быстрою рекою. Много мук и

мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал. Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал.

позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою. Позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою.

0: 40 струн он порвал под Тверской луной.
1: Когда песню нам пел, приходил.

каждом городе стремление выше, в каждом доме недоплакан плач. На эстраду в ресторане вышел грязный и оборванный скрипач. Повернувшись медленно, но жутко,

мы продолжаем наш концерт. Следующая песня носит название «Селигер». Селигер – это озеро в Тверской губернии. Там начинается великая русская река Волга. Селигер.

вода, отдыхающие в селигере плескались. На мостике лодочник в тельнике трубку курил.

так ласково, будто бы что-то хотела сказать. Во мне пробудились и чувства, уснувшие прежде. Я думал, уже никого не смогу так желать.

забила ключом, утолила мне жажду души. Плечу прикоснулась, прижалась и поцеловала. А если сердилась, то что же окурки тушил? Влад со скрипочкой в партию на баяне, да, я?

0: меня рано утром. И очень не хочется мне открывать своих глаз. Играла вода под веслом голубым перламутром.
1: Помнишь, мы были вдвоем.
0: Прости, я все это забыл, а вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил сейчас.

пришла, и лучики тепла доверчиво глядя в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет

Там под окном зыка, проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь нужна.

нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе, письмо мое нечастое домой. И думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять? Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать, а ждать меня умеешь только ты.

за слезы твои, милая моя. За письма под подушкой в три строки, за сына своего прости меня, за приговоры в большем от других, за праздники на кухне у плиты, посылку с перевесом 300 грамм, которую не приняли менты, и за маляву тайную друзьям.

каждом городе стремление выше, в каждом доме недоплакан плач, на эстраду в ресторане вышел грязный и оборванный скрипач, повернувшись медленно, но жутко,

улыбка, шепот о любви от слабших губ. Он играл и не выпадала скрипка из его окаменевших.

тебя, как девушку нагую. До утра на силуэт скрипач. Я душой и телом весь израненный. Редкий день, кого не хоронят. Может, кто чахоточно румяненький передаст открытку за

Спасибо, друзья. Сейчас вальс под названием «Падал снег». Это было очень давно, а может быть даже и не было, но я помню, снег падал на ладони, таял, падал снег.

сидим, попьем. Я поехал, гитару взял, там девчонки и песен хотят. И попал с корабля на бал и увидел в гостях тебя.

По малявин, придя на свидание, я розы тебе подарил. Какой ты, казалось, серьезный, качала в ответ головой.

Ванты рассадил я чуть позже, в делах узелки затянул. А наш участковый, ментовская рожа, домой к тебе вдруг заглянул. Он как портретист.

Погибают пацаны утром солнечным, когда все вокруг живет, пробуждается, когда как слеза роса струйкой тонкою по траве и по цветам разливается. Когда птицы запоют песни звонкие, и влюбленный, проснувшись, целуется. Погибают пацаны утром солнечным,

Девчонка, платье шикаля Париж, колье на 600-й Мерседес. Пришла в кабак, Иосиф в нем завис.

0: Кто за какой-то миг всю жизнь изменит, кто за какой-то день вдруг постарел.
1: Лишь тот узнает, что такое воля, кто выл по-волчьи в четырех стенах, кто, задыхаясь,

0: нам грешным свобода, как воздух, нужна.
1: Ведь она, пацаны, как и мать,

старым, не хочется в неволе умирать. А ветер вдаль уносит караваны, и птицы могут в небе погибать.

многих я здесь узнал, с многими я на «ты». Будет базар, вокзал, женщины и цветы. Любочка, нам коньяк, если Дербент, то пусть. А из закуски так, да что-нибудь на свой вкус. Вижу, и ты пришла, да ищешь меня не там. Девочкой ты была, стала такой, мадам. Все, господа, я сдал, слабость прошу простить. А где я любовь искал, да было ли кого любить? В сердце засела грусть, где вы мои года? Дали ноги, грудь, та же все, как всегда. Жалко, конечно, что ж, время пришло сидеть. Годы уж не вернешь, а можно о них попеть. Ты не своди с ума, а пригласи на вальс. Душка, тут женщин тьма, а я хочу только вас. И вот мы танцуем вальс, а сердце так и стучит. А Вова сказал, для вас оркестр.

А мне так не хочется долго глядеть на этот чужой горизонт. Палящее солнце зашло за мечеть, в Россию уехал Кобзон. Он пел нам Высоцкого и поправлял свой потом облитый парик. А мы подпевали, когда ты упал со скал, я заплакал.

цинковый гроб, останки несли хоронить. А там у развилки примята трава, и в ней

Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли, суки, все вынуть. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня...

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

малявин, придя на свидание, я розы тебе подарил. Какой ты, казалось, серьезный, качала в ответ –

Ванты просадил я чуть позже, в делах узелки затянул. А наш участковый, ментовская рожа, домой к тебе вдруг заглянул. Он как портрет.

меня, ты не скучай. Милая моя, я здесь не только потому, что любил тебя, а потому, что завязал для тебя.

угрюмо спят. Море свинцовый цвет. На берегу стоят баржи колымских лет.

Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

0: прическа, вот уж год не в моде.
1: Помню, как счастливым голопузом в детстве, что ни в сказке не наврать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел, как мать.

врага, слава нам! Мы писали огромными буквами, вырубая тайгу слово вам. Нам не надо в мороз в теплых валенах

тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал, взял гитару, мелодию написал. И слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво.

Наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

Ректор кашлял кулак, крепко тужился. Делал вид, что внимание заслуживал. Графин бренчал, не с похмелья ли, а? Да ему нынче не до веселья. Со студентами нервы струнами. Плюс декан его часто подтрунивал. Что чесать язык, дело прошлое. А намедни его

Путина тест на СПИД прошла положительно. Ректор к ужину не притронулся, даже 100 грамм не тяпнул для тонуса. Ну попробуй тут

Ельца и вожак комсомольский охаживал. А ведь свал на пикник, тварь продажная, Таньке выговор вдули по

воскресенье телефон звонит, инкогнито в трубку говорит. Ректор на ногах еле выстоял, да, действительно сказали.

Спасибо, друзья. Сейчас вальс под названием «Падал снег». Это было очень давно, а может быть даже и не было, но я помню, снег падал на ладони, таял, падал снег.

в городском саду. В каждом есть свой секрет, да трудно в душе прочесть. Есть оно счастье, нет, да где-то, наверное, есть. И вот улетела грусть, в прошлом она уже есть.

опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет.

Согнали как-то на Централ воров в законе. Мочились суки в прохаря, в тюрьме и в зоне.

блатному, урке и простому человеку. А над Владимиром висит

Я б махнул сейчас стакан. Если б мне поставили ночью в центре

пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет.

хороши и вместе согреши с той девочкой, что ты давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

блестящем платье, в золоте и жемчугах, каблук на шпильке, а в руках букет из роз. Бардак молчит, а ты идешь вся на понтах. А помнишь, как тебе свои я розы нес? Когда в пустом трамвае ехали домой, полночный город замолкал и засыпал. Как пахли почки, разбухавшие весной, я от любых невзгод тебя оберегал. Я каждый день тебя на зоне вспоминал. Мои мечты, быть может, сбудутся теперь. Как на прощание тебя в щеку целовал, ты улыбалась и захлопывала дверь. Как не хотелось мне, прощаясь, уходить. Ах, сколько было нам с тобой прекрасных лет. И я не уходил, я ждал, чтоб посмотреть, когда ты в спальне у себя погасишь свет. А там у арки уже ждали молотнуть. Я мог дворами, но я через арку шел. Мне так хотелось по зубам им навернуть. Один из них сейчас ментом, такой козел. А я мочил его в той арке много раз. Он был всегда готов на разный западляк. И я ему со смаком бил под правый глаз. И каждый вечер реставрировал синяк. Ты помнишь, как последний раз пришли в кабак? А там с ментами участковый отдыхал. Он только что заочно кончил свой юрфак. Он пьяный был, тебя на танец приглашал. Влюбился вождь цветная, к мамочке пошел. А дальше твой папаша вникнул, что к чему. За то, что этому менту в подъезде щелк, меня на 8 лет упрятали в тюрьму.

И вот я здесь, ты через зал к столу идешь. Не улыбнешься, не узнаешь, столько зим. Тебе сегодня день рождения, ты цветешь, а я как фраер за бутылочкой один. И я послал с официантом, чтоб дал знать, маляву в строчку, не грусти и не скучай. Ты побежишь меня по столикам искать в блестящем платье, в жемчугах, девочка, парень.

«Утренний скандал», как называется песня. Эх, проснулся утром рано, зевнул, открыл фортку, на улице дождь. Думал, свеженького ветру глотну, но закашлялся, отравит и скотч. А Танька тянется вчерашнего дня, у нее там в спортлото не сбылось. Все бубнит, да бутерброды ням-ням, ну не баба, а сплошной бомбовоз. У нее в столовке много подруг, все такие же, как Танька в соку. Чтоб обнять, так и не хватит двух рук. Все жуют, да пальцем трут по пупку. Отчую, Танька не на шутку зашлась. Это ты мне в спортлото ставил шесть. Иди, сволочь, мясорубку масла. Что это мне котлеток хочется поесть? Я ей Тань, а ты накликишь беду. Если выгонишь жилплощади прочь, я ж в сожители к Валюхе уйду. Сейчас у ней в пионерлагере дочь, вон сосед за стенкой ухо какой. В каждом квартале меняют кровать, все стучат в морзянку ночью с женой. А ушел от ней эфир не слыхать, испугал, вон дверь открыта, беги. Что ты лыбишь, я с тобой не шучу. Коль от седого уйдешь, заруби. В ЗАГС с цветами будешь звать, не впущу. Что ты, Тань, ну я ей-ей пошутил. А она под мышкой носом сопит и рыдает выше всех моих сил. Я ж люблю тебя, орет паразит. У Валюхи по всей морде прыщи. Ну а если к ней решишь, будь здоров. Коль затеешь с ней не мур, не взыщи. В ГАП-4 завалися, Шоферов.

ты нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе. Письмо мое нечастое домой. И думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять. Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать. А ждать меня умеешь только ты. Прости меня, прости. Ба-да-ба-да-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-

за слезы твои, милая моя. За письма под подушкой три строки, за сына своего прости меня, за приговоры в большем от руки, за праздники на кухне у плиты, посылку с перевесом 300 грамм, которую не приняли менты, и за маляву тайную друзьям.

пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет со мной.

той девочкой что-то давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

под окном ЗК, проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть это-то, но есть, как мне твоя любовь.

стою на крыльце, от прохлады трясусь. Зазнобило уже с каких пор, заплетаю опять, расплетаю косу, жуть, как хочется выйти на двор.

Песня носит название «Слободки». Имеется в виду Морозовская слобода в городе Твери. Если вы по культуре томитесь и солидности ищет душа,

ты ж не скажешь ни слова плохого. Все солидно, джентльменский подход. Только если немного блатного, то, пардон, весь в наколках живот. Про остальном это интеллигенты. Галстук, троечка, стрелочки вниз. Просто где-то в каких-то моментах, сука, взгляды у них разошлись. Да-да-да. Ты ж не скажешь про то, что отняли. Ты же сам предложил кошелек, а взамен вам кирпичик отдали. И курнуть Беломора бычок. Без побоев, без рук и насилия, так культурно с тобой обошлись. Грубым словом вас не поносили, вы же сами в штанишке пись-пись. И вот вы в новенькой сварочной куртке, как с иголочки профиль, а в

Чем живешь, Россия, мать? И о чем печалишься? Неужели бес в ребро? Нынче на сносях. Был ведь в очереди крик: разойдись, товарищи! Маша, чек не пробивай! Все, Россия вся! Что случилось, в чем дела? Рты разинув, бдели увысь. Что же, кроме партии, неким воспитать? Да что же так, уродины? Все поэты вывелись, и Володю вовремя не могли принять.

вроде вместе ехали, а тем, кто вышел с поезда, как аукнулось со сцены, кликнулось потом. А сегодня утром встал, вроде легче дышится, вроде меньше стал живот и легок на подъем. То ли бросил я курить, то ли пахнет вишнями, то ли землю освежило золотым.

прокурору зеленому слава. Леха в городе в бесте сидит. Есть у Лехи вино и есть лярвы, и покушать большой аппетит.

и вскружила свобода немного. Он задумал пойти погулять, для Блезир прикинулся строго, взял наган, если что, пострелять. Леху бабы безумно любили, в Лехе был озорной огонек. И когда ему срок накрутили, с ним любая пошла бы на срок. Что ему там в башку залетело, девку в форме ментовской засек. Как эсэсовка шла из отдела, что ты, Леха, повяжут и срок. Вздумал Леха ее нашампурить, о, рисковая дурья башка. И сумел таки мозги запудрить, ей про звезды задвинулся.

0: Проводил ту ворону до дома, комплименты развесил с умом. Согласилась на стрелку кулема, ох, понравился ей астроном. Приняла она, прихиляла она при параде, даже раньше на 10 минут. Ой, не смейтесь же вы, бога ради, а то Леху сейчас заметут, и не узнаете, что бы дальше было. Леха долго не любит супонец, на пороге разинув свой рот. Телеш крикнул: смотри-ка, японец, Леха в гости ментовку ведет. Телеш ёкнул, внутри застонало, он подумал: спалили менты. Не, ну тут что-то ему подсказало, не, у этой ментовки цветы. Телеш ноги по-быстрому сделал, что-то Лёхе напомнил про спит. А за Лёхой уж хвост и задело, шпик ментовский за Лёхой следит. Поломалась для виду девица, но недолго разделась и легла. Лёха сунул и в ванну помыться, и она его снова ждала. Распахнув на софе одеяло, она слышит за дверью шаги. Наконец-то, а то заскучала, в голове побежали круги. Кто бы видел ее удивление, опоровшись, как, видимо, груш, в бронежилете, во всем снаряжении, руки вверх ей приказывал муж. Опер Рогов секунду подумал: пристрелить эту, блядь, или как? Но потом между ног смачно плюнул и сержанту заехал в шнапак. Тут же с ним, опустив автоматы, свои взгляды уставя на пол, из ОМОНа стояли ребята, астроном огородом ушел. А если Леха задумал, что сделать, значит, сделает. Что говорить, не впервой огородами бегать. С детства Леха любил пошалить. А потом говорили ребята: Леха трипер, мол, где-то схватил, телеш сглазил. Все он виноватый, он ведь Лехе про спит говорил.
1: Ну что ты можешь предложить мне за любовь? Белье с Парижа, черный форт и украшения, подарки к праздникам и телефон без слов.